0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Fiesta Mania.
2: Uno, due, tre.
3: Wintner, das Champagne 03.